Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Туди топовлад. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.